Просто в игле глоста. И у тебя какое золото смерть отзели играм. Хера руку тупша гайса вещь пикуем, то вам устоя по вильям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай соли сторс глосту того вина. Мир клей понос мань. Пазер из аукшу. Цик мене шуин лялс. Ради тика цувак. Скойс ля ину курсеть. И заверло бог. Истел вина тика смайда. Астиви гайда. Паза стейп надауть. Опа. Изменись асо мяс. На навец мани прум. Вину мир клей кавяс и мяс. Изменись мау. Sēdēsim, jāk man teņu zemīs visim. Dūt savu rūku, mans persūli druši prīkšā. Paldies, esmu visim paliks puķekļus.